Ну, Петя, Саша, слушай, промотай меня. А с Истанбус, вот у нас это уже морг на трау. Морг на трау, что ли? Наверное, это известная авиалокал. И были морг, что ли, мы напасы. А там морг, что ли? А у нас фир, как и не фактат, и не а там морг, что ли, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бертанга, Белуга, Айтахан Морукса Селук Невемака, Уларлавус, Нейтагала, Пая Монту Камарубе, и после того, как я Морус Невемак Афетаду. И дома, как я сказал, я, и допустим, я, Пау Адувус,